0: Итог.
1: Радио Ванда, FM Украина, радио чарівного настрою.
0: Радио Ванда, FM Украина.